0: году, я году не отману, котла, я влечен зондар шафханану.
1: Ага.
0: Я левани наилу, аучи пагама, пагама, тирау.